0: 16 ничего кушать.
1: 300, и он не пойдет 300. Он баллон заплатит, поедет. Он бы поедет на Варштат, ему сделают, скажут, выставить эту списку. За все, ничего. За все посчитают, еще эту работу. Ну как нету столько денег? Нема для пенец.
2: Да, нема.
1: Не пи***ном
2: гуфу. Занимаю ты на капусту.
3: Радио Кампус, самое что си.
4: Start from the beginning. Turn my headphones up.
5: Rum with me.
4: Get it, squad, gang.